0: Atlântida.
1: Mas sabe se é boa essa Atlântida, hein?
2: Americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.